Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

бывает разным. А на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают...

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: 1. Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
2: Будет карьера, успех.
1: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Реклама.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Еще одно солнечное утро, еще одна новинка на старте нового часа. Мадонна и Мартин Гаррикс, работа «Bizarre». В Москве начало 12-го, начало воскресенья в целом. И Белов Андрей с этой минуты с вами. Всем большой привет. Предлагаю всем и каждому выжить из этого выходного по максимуму. Если уж отдыхать, то на полную. 100% хиты в этом непременно помогут. В ближайшее время на радио Хит FM «The Bounce» и работа «Magnetic». Также отметится Пол Ван Дайк. И в эти секунды в эфире Eminem. Всем еще раз большой привет и легкого воскресенья.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
6: Категория 16+.
7: У Леи в жизни все под контролем.
8: Так я один из твоих 40?
7: Кроме мужчин.
8: Сразу видно, что ты любишь веселье.
7: И аренды за квартиру, которую надо платить.
9: Твоя бабуля похожа на сводницу.
7: В поисках настоящей любви.
10: Что ты получишь от этого?
11: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
10: Что на самом деле ты получишь?
7: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
11: С этой мыслью надо переспать.
7: С 13 августа.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Шакира и Бёрна Бой только что на радио Хит ФМ. Дай-дай, 11:37 в Москве. Приятного вокруг много. Достаточно того, что выходные на дворе, и проводим их вместе. Но все же есть еще один момент. Выходные закончатся, но приятности останутся. Это я сейчас, конечно же, про лайтовый понедельник, который ждет вас завтра. И там мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Прямо вот с самого утра и до вечера. Заводите будильники на 7:00 по столичному и встречайте неделю хитовой выгодно вместе с нами. Более подробно про лайтовые понедельники на сайте hitfm.ru можно почитать. Ну а здесь далее хитовая новинка.
1: Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю.

0: супермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. В ленте.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
8: За мою новую шубу, а?
7: Алексей Чадов.
9: Я миллионер!
7: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: The Black Eyed Peas на главной по хитам станции в стране. I Got a Feeling. 11:49 в столице. И буквально через 10 минут мы с вами приступим к главной интриге этого уикенда. Конечно же, будем изучать лучших по итогам уходящей семидневки. Сделаем это в главном хитовом чарте, послушаем 20 самых-самых, которые выбирали вы в голосовании на сайте HitFM.ru и в нашем мобильном приложении. Ну, помимо этого, в чарты мира заглянем и новую музыку тоже изучим. Все это в главном хитовом чарте с полудня до часу дня по Москве. Услышимся скоро.
1: Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Ну и поначалу традиционное напоминание о том, в какой точке мы находимся. Коллеги, за плечами 2/3 лета. Наступил август, и мы с вами вышли на финишную прямую лета 2026. Да, время летит очень быстро, и я даже не замечаю, как пролетает очередная неделя. И приходит время подводить музыкальные итоги. Момент настал. В ближайшие 60 минут мы с вами изучим лучших по итогам уходящей семидневки, а их будет ровно 20. Помимо этого узнаем, кто в мире популярен, и новая музыка тоже будет. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Ну и по традиции с самых слабых стартуем. Немного скажем, пройдемся поверхностно, попрощаемся и двинем вперед. В минусе сегодня Маршмелло и Portugal The Man. Phoenix недолго здесь были, быстро спустились и теперь и вовсе улетели. Ну и после самого слабого этой недели мы переходим к тоже слабым, но чуть-чуть. Почему именно так? Да, они тоже сдали, но место в чарте сохранили. Это Боб Синклар и Кайза с работой «I Can't Wait». В этот раз минус 3 строчки за 7 дней.

Боб Синклар и Кайза «I Can't Wait». Несмотря на то, что здесь присутствуют два очень мощных музыканта, выше седьмого места им подняться не удалось. Сегодня они в хвосте главного хитового чарта, и большие риски на то, что ровно через неделю они из топа вылетят. Но не допустить этого можете вы. На сайте HitFM.ru или в нашем мобильном приложении «Радио HitFM» заходите и голосуйте, и что из этого выйдет, мы узнаем уже в следующие выходные. Пока же разбираемся с итогами настоящими, и прямо по курсу 19-я строчка. Здесь новинка главного хитового чарта. The Bouse, Magnetic.

новички нашего топа The Bounce, Magnetic, старт с 19 места, и я вам скажу, что это довольно слабовато. Лично мое мнение, работа должна быть намного выше. Но опять же, это только старт. Дальше больше. Будем следить за развитием событий. Прямо сейчас изучаем 18 номер по итогам недели. И здесь снова на удивление подъем от товарища по имени Алан Уокер. В последнее время мустворение Broken Strings уже было на последнем дыхании, а сегодня поднялось ровно на ступень. Неплохо.

0: На 18-м сегодня Алан Уокер, Broken Strings. Главный хитовый чарт. Реклама.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: У Леи в жизни все под контролем.
4: Так я один из твоих 40?
2: Кроме мужчин.
5: Сразу видно, что ты любишь веселье.
2: И аренды за квартиру, которую надо платить.
6: Твоя бабуля похожа на сводницу.
2: В поисках настоящей любви.
7: Что ты получишь от этого?
8: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
7: Что на самом деле ты получишь?
2: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
8: С этой мыслью надо переспать.
2: С 13 августа.
0: 18+. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Главный хитовый чарт. 17 место.

0: Мы бы и хотели более высших позиций для ребят, но все же вы сами все решили. Медуза, Don't Wanna Go Home. Сегодня минус 5 за 7 дней. Звание падения недели и 17 место в главном хитовом чарте. Ребята, мы поняли, домой вам не хочется, но в чарте-то задержаться есть желание? Похоже, тоже нет. У них сейчас тот самый момент, когда таксист спрашивает, куда едем, а они отвечают, просто везите без разницы. Надеюсь, на следующей неделе они наконец выберут маршрут, а пока как-то так. Мы же с вами двигаем далее, слушаем 16 место нашего топа. И здесь новичок прошлой недели. Аве, Meet Me in the Dark. Взлет на 4 пункта.
1: 16 место.

Ave, Meet Me in the Dark. Сегодня подъем на 4 позиции и абсолютно заслуженное 16 место главного хитового чарта. Это, если честно, уже не просто новичок, а реальный претендент на высокое место. Если так пойдет дальше, то скоро он встретит нас не в темноте, а на самой вершине. Случится это или нет, время покажет, а мы приступаем к изучению строчки под номером 15. Здесь сегодня Бибирекс и Фейтлесс с работой New Religion. За неделю еще минус ступень.

0: Пытла с работой. New Religion. Прямо сейчас делаем небольшую паузу и после итоги недели подводить продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый
1: час. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоск по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
1: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное, большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Burna Boy, Die Die. Несомненно, один из главных летних хитов, и по итогам этой недели 14 место главного хитового чарта. Но все же есть ощущение, что лето закончится, а рано или поздно это произойдет, и мустворение актуальности точно не потеряет. По крайней мере, нам того хочется. Будем следить, а прямо сейчас ускоримся и три строчки за один раз промчим. Время нужно экономить. На 13-е сегодня спустился проект The Second Voice. Работа Let Me Be потеряла две ступени. Двенадцатое место сегодня отдаем мустворению под названием «Мичико». Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди набрали 3 пункта. И тоже 3, но в минусе у дуэта «Авалон Рокстон». Работа «Вертиго» теперь на 11-м месте.

0: Это трэп «Мафия Хаус» в главном хитовом чарте. Работа называется «Мафия Стайл» и за неделю плюс 3 строчки. Отличный рывок для Мустворения, которое еще недавно скромно стояло в стороне. Теперь, ребята, в игре по-крупному есть вероятность того, что и топ-3 рано или поздно покорят. Мы же с вами от итогов, давайте к новинкам перейдем.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: На этой неделе тоже есть что послушать и оценить. К примеру, состоялась громкая премьера от Бенни Бланка.

Еще новое вышло у американской певицы Slater, у той самой, которая подарила нам один из главных хитов этого лета под названием «Dance». Новинка «Brand New Channel». И более детально будем слушать работу, которая вышла неделю назад и уже успела наделать столько шума, что любые другие артисты могут только позавидовать. Здесь целая группа и все девушки. Какая красота! Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Get Psy, Animal.

0: продолжает спускаться Tame Impala и Jenny, их совместка «Дракула». Неделю назад были на 7-м, сегодня уже на 9-м месте в главном хитовом чарте. Видимо, устали кусать конкурентов. Надеемся, что еще у них найдется пару укусов для следующей недели, чтобы не вылететь из первой десятки, и этому можете поспособствовать вы. Сайт HitFM.ru и наше мобильное приложение «Радио HitFM» вам в помощь. Заходите и голосуйте. Мы же с вами двигаем далее, оказываемся на 8-й строчке, где в этот раз обосновался Хьюгель и его «Moving to the Sun». За неделю хороший результат. +2.
1: 8-е место.

0: Номер 8 по итогам уходящей недели, и это Хьюгель, Moving to the Sun. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124 770 47 19 19 142 181, Московская область.

0: И мой МТС. ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24-30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefism.ru. Реклама АО ОПТ, не оферта.
5: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
6: Будет карьера, успех.
5: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
9: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
10: Продолжаем подводить итоги недели. Делаем это в главном хитовом чарте. С вами Белов Андрей. Прямо по курсу Али Фарбен и Рене Миллер. Подитог. -1 за 7 дней.

Але Фарбен и Рене Миллер. Body Talk сегодня еще строчка в минусе и теперь на 7-м месте в главном хитовом чарте. Здесь вопросов много. Исполнение хорошее и мотив цепляет, только вот спуск по нашей хит-лестнице смущает. Еще немного из-за пределы первой десятки. Мы же двигаемся в обратную сторону, в сторону лидера нашего топа. И чтобы как можно быстрее узнать его имя, давайте еще раз ускоримся и еще 3 строчки промчим разом. Потому что времени мало, а успеть нужно много. 6-е место сегодня отдаем группе Tempo City. Еще недавно мы их поздравляли.

На 5-е сегодня спустился Тедди Свимс, Mr. Know It All. Тут минус строчка. И почти в тройке лучших Алок и Калит. Dive Into Me.

0: хитовый чарт.
1: Дамы и господа, я понимаю, что хочется драмы и сенсаций, но иногда стабильность — это тоже круто. Смотрите, Алекс Уоррен не падает, но уверенно держится в тройке. Это дорогого стоит. Особенно в тот момент, когда конкурентов вокруг предостаточно. Мы пожелаем музыканту не сдавать назад, а наоборот, вернуть себе золото главного хитового чарта. Сегодня бронза. Снова.
0: Третий.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream сегодня ни шагу в сторону, и как был на третьем, так тут и остался. Прямо сейчас сделаем еще перерыв и после приступим к самому интересному. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Представьте ситуацию. Вы бежите марафон, лидируете весь забег. До финиша остается метр, и вас обходит соперник. Вот так и Дэти. Он так долго вел эту гонку, а на самом финише дрогнул. Но знаете, в главном хитовом чарте бывают разные повороты. Серебро — это еще не означает, что все потеряно. Через неделю лидерскую позицию он может себе вернуть. Главное — не сдаваться. Ну а пока вот так. Take me there.
0: Второе место.

Здравствуйте! Take Me There – это лидер главного хитового чарта на прошлой неделе, но сегодня парень спустился на ступень и забрал серебро. Факт остается фактом, серебро в нашем чарте – это тоже очень круто, тем более, что уступил он... кому? А уступил он тем, кто занял первое место. Логично. Эти ребята словно всем сказали – оставайтесь с нами, и мы вас не разочаруем. Говорил я на прошлой неделе, что они были бы достойными лидерами в моем личном чарте. Но вы, дамы и господа, сделали этот выбор официальным. Леони и Калум Скотт. Stay. Вот она. Победа.

Неделя прошла, месяц сменился и лидер тоже. Леони и Калум Скотт, Stay. Наши поздравления и музыкантам, и всем, кто активно их продвигал на верхнюю строчку. Если хотите что-то поменять, смело топите за свои любимые хиты на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ведь только от вас зависят результаты нашего топа. Всю неделю голосуйте, и ровно через 7 дней на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Хит FM.

На старте нового часа Карлита и Софи Такер с работой «Манхэттен». Начало второго в Москве. С вами Белов Андрей. Воскресенье на дворе. Шикарнейшее настроение. И надеюсь, что у вас абсолютно идентично. Продолжаем движение по выходным. Компанию нам составят хиты. Как лучше из нового, так проверенные временем. Из таковых впереди работа «Meet Me in the Dark» от товарища по имени Аве. Также «Оусиана» отметится. И прямо сейчас на радио «Хит FM» Сабрина Карпентер. «Taste». Встречайте.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириновой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. У Леи в жизни все под контролем.
8: Так я один из твоих 40?
4: Кроме мужчин.
9: Сразу видно, что ты любишь веселье.
4: И аренды за квартиру, которую надо платить.
10: Твоя бабуля похожа на сводницу.
4: В поисках настоящей любви.
11: Что ты получишь от этого?
12: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
11: Что на самом деле ты получишь?
4: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
12: С этой мыслью надо переспать.
4: С 13 августа.
13: 18+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Овсяна, Cry Cry на радио Hit FM. По какому поводу слезы, нам неизвестно. Да и потом, не место слезам в выходные. Только отдых, только радость и активный досуг. 13.19 в Москве, уже через 10 минут в студии появится Ирина Баутина. Она расскажет про то, что можно будет вечером изучить в плане фильмов или сериалов. Смотрители, не пропустите.
1: Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
5: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Суперов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть третий сезон сериала «Ходячие мертвецы. Мертвый город», события в котором разворачиваются все так же во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающие о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри, сына Мэгги. В новых выпусках герои окончательно отбросят разногласия и будут работать сообща, чтобы дать отпор всем противникам и сделать Манхэттен пригодным местом для дальнейшего выживания и процветания цивилизации. Главные роли вновь сыграли Джеффри Дин Морган и Лорен Кохен.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился неожиданный спин-офф Рика и Морти, мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем шоу выступает президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Автором мультсериала выступил Дэн Харман, один из создателей Рика и Морти. А в оригинальной озвучке главного героя вновь озвучивает Кит Дэвид. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Hearts и Pebble Disco Machine на радио Hit FM Wonderful Life. В выходные это чувствуется особенно, но и в будни можно себе отхватить немного прекрасного. А всего-то необходимо поймать везде хит. Если это сделать, то с его помощью можно обновить гардероб, сменить парфюм, угоститься сладким и устроить себе самый настоящий праздник. Ну, все потому, что каждый будний день здесь на радио Hit FM — это день подарков. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Подробности на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. В Москве 13 часов и 37 минут, и далее в эфире встречайте хитовую новинку.
1: The new hit.
2: Никтоника. What if?

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа

0: возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefism.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
2: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
3: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: No Roots. Это Элис Мёртон на главной по хитам станции в стране. 13 часов 49 минут. Это точное столичное. Близится финал часа, где мы с вами успеем послушать сразу три мега-работы. Это абсолютно летняя тема от проекта Шаус. Называется Love Tonight. Также здесь появится Миша Миллер и Алекс Вэлл. И через пару минут на радио Хит FM Avalon Rockston. Дождитесь.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Новый час солнечного воскресенья открыл работу Slow Down. Это Дивак на главной по хитам станции в стране. Начало третьего в российской столице. С вами Белов Андрей. И вот что сегодня мы с вами отмечаем. День железнодорожника, день ВДВ, а еще день сладкой ваты. Ну что, всех причастных поздравляем. И от поздравлений к хитам переходим. В ближайшие 15 минут с нами Фаррелл Уильямс, Happy, также отметятся Кэлвин Харрис и Джази. Их совместно называется Satisfy. И прямо по курсу здесь на радио Хит FM Тиесто и Кароль Джи. Двигаем далее.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама. Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: У Леи в жизни все под контролем.
2: Так я один из твоих 40?
1: Кроме мужчин.
3: Сразу видно, что ты любишь веселье.
1: И аренды за квартиру, которую надо платить.
4: Твоя бабуля похожа на сводницу.
1: В поисках настоящей любви.
5: Что ты получишь от этого?
6: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
5: Что на самом деле ты получишь?
1: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
6: С этой мыслью надо переспать.
1: С 13 августа. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: I feel like my pride.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
9: Hit FM.

Новинок много не бывает, особенно в выходные. Только что с нами еще одна. Это Оливер Хелденс и работа с довольно интересным названием AEIOU. Отличная тренировка для дикции. В столице 14.36. И с удовольствием напомню вам про то, что ждет вас в нашем эфире уже завтра. А завтра у нас будний день. Ну, во-первых, вездехит после отдыха выйдет гулять по эфиру. Ваша задача будет его поймать, и за это вы получите подарок. Во-вторых, ну это же понедельник, да? Мы по традиции сделаем его лайтовым. С самого утра будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. У каждого из вас есть возможность стать богаче и счастливее. Заводите будильники на 7.00 по столичному и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами. Все подробности читайте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Здесь же двигаем далее воскресенье и встречаем диджея по имени Energy One.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Мечты сбывают.

0: Это Зейн с нами на радио Hit FM, Die For Me. 14 часов и 51 минута в Москве. До конца часа послушаем работу Dancing on Dangerous от Иман Бек, Шона Пола и Софи Райса. А ровно через 3 минуты в эфире отметятся Шакира и Burna Boy. Дождитесь.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Another 54 Ultra на старте нового часа. Абсолютно летнее настроение с работой Talk to You. Начало четвертого в столице. С вами Белов Андрей. Как оказалось, сегодня ожидается самый жаркий день этого лета. Синоптики говорят, что днем воздух прогреется в Москве до плюс 32, а в Подмосковье это может стать температурным максимумом сезона. Вот так вот. Но при всем этом погода готовит сюрприз на вечер. Кратковременные дожди и грозы. Я вот даже не знаю, что про это лето говорить. Как вам это лето? Дамы и господа, пишите. Макс плюс 7-925-007-1074. Отлично, я даже как-то немного не заметил. Даже купаться ни разу не ездил. Вот такое вот у меня классное лето. Впереди у нас новые порции хитов. Хьюгель «Moving to the Sun». Также отметится проект BTS с работой «Dynamite». Это воспоминания из 2020 года. А прямо сейчас на радио Хит FM Дэвид Гетта и группа One Republic. Встречайте!

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
7: Hit FM.

Мэрк энд Кремонт и группа The Colors только что с нами на радио Хит ФМ по РТНП. Вот с таким настроением мы с вами продолжаем первые выходные августа, и мы залетаем в последний месяц лета не с пустыми руками, а с хитовым розыгрышем. У каждого из вас есть возможность выиграть у нас яркие пляжные полотенца радио Хит ФМ. Сразу вопрос, где это можно сделать? Ну, за всеми подробностями в нашу группу в мессенджере Макс. Заходите, изучайте и участвуйте. Ну и, конечно, пусть вам обязательно повезет. В столице 15 часов и 36 минут. Мы двигаем воскресенье далее. И впереди у нас Lost Frequencies, Ellie Duay и Ex-Ambassadors. Back to you.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное выгодное с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Glow in the Dark, это Том Грегори на радио Hit FM. 15 часов и 50 минут в Москве. В финале этого музыкального отметится Purple Disco Machine Azdi с работой Beat of Your Heart. А через пару минут в эфире The Second Voice Let Me Be. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Работа Дракула с нами мгновением ранее. Это были Tame Impala и Дженни на старте нового часа. В столице начало пятого, почти уже вечер в воскресенье. Многие возвращаются в город. Понимаю, не хочется, но куда от новой рабочей недели деться? Давайте к ней готовиться, и помогут это сделать нам 100% хиты. Впереди нетленка от Зары Ларсон, также появится Тукалор с Сафридо, и через секунды Хьюгель, Топик и Араш. С вами по-прежнему Белов Андрей, едем дальше.

0: Реклама. Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. В наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Это еще одна новинка на радио Hit FM. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, точная столичная 16:37. Отличные новости для всех тех, кто любит вкусно поесть. Уже завтра продолжим разыгрывать ужин на двоих. Главное условие – успевать до 6. В будни с 5 до 6 вечера по Москве слушайте радио Hit FM внимательно и участвуйте в игре «Успеть до 6». Играйте с Калашниковой и выиграйте ужин на двоих. Подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Здесь же далее из музыкантов, кто у нас появится. Кайго и его Макс очень скоро. Их совместно называется «Whatever». Также Алекс Уоррен и прямо сейчас что-то проверенное про лето. Дэвид Тава.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Кайго и Эйва Макс на радио Hit FM Whatever. В Москве 16 часов 49 минут. На этой ноте я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь до среды. В 6 вечера по столичному встретимся посреди рабочей недели. Каждому из вас красивого финала.

0: Выходных пожелаю, конечно же, легко войти в новую рабочую неделю, чтобы как можно быстрее наступили новые выходные. Всем счастливо, Москва, Хит Белов, пока!
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2002. Бенни Бенасси. Push me and then just touch me till I can get my

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 207404, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириновой.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.
9: Bad for me. One hit. Bad for me. One hit.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Время новостей.
7: Москва готова бесплатно передавать регионам свои цифровые технологии в сфере здравоохранения. Об этом сообщил Сергей Собянин. Уже сегодня элементы единой медицинской информационной системы Москвы работают в 26 больницах Санкт-Петербурга, а до конца года к ней подключат остальные городские стационары. В перспективе столичные разработки помогут внедрить в регионах проект «Умная госпитализация», который позволит пациентам онлайн выбирать больницу и удобное время для госпитализации.
6: Время новостей.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

Понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Хит-ньюс. Здоровье. Много лет мы считали, что разгадывание всевозможных кроссвордов, помимо развлекательной функции, несет еще и прекрасную возможность прокачать память. Оказалось, что это не совсем так. Во всяком случае, психологи из Нидерландов оценили уровень любознательности, образования, сложности профессии и частоты интеллектуальных хобби. От чтения до игры на музыкальных инструментах более чем у сотни добровольцев, а затем сравнили результаты когнитивных тестов с показателями их менее активных сверстников. В результате никаких измеримых преимуществ в памяти, внимании и скорости обработки информации у них не обнаружилось. Исходя из полученных данных, эксперты призвали не рассматривать головоломки как гарантированное средство для улучшения памяти. С другой стороны, навредить это увлечение также не способно, зато приносит удовольствие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов в сообщении говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и скрывает дефицит любви. А это значит, что он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Еда. Хлеб долгое время считается неотъемлемой частью рациона человека, однако при всех его важных для организма качествах он обладает достаточно высокой калорийностью. В результате тем, кто следит за своими формами, приходится себя ограничивать в хлебобулочных изделиях. В России тем временем разработали хлеб, который поможет сбросить лишние килограммы. Ученые придумали уникальный состав, который корректирует нарушение углеводного и жирового обмена с помощью специальных белков, а также пищевых волокон и фенольных кислот, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Сколько можно съесть такого хлеба без ущерба для фигуры, пока не сообщается, но счастье для любителей мучного явно ближе, чем кажется. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.